0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
7: Ты слышишь?
8: Конечно, все слышат.
7: Это радио.
8: И такое доброе.
7: Доброе радио для всех.
8: Доброе радио для каждого.

0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации Тегнет Медиа Групп. Вас приветствуют в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск «Последних известий», краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Как мы ранее сообщали в выпусках «Последних известий», на Таймс-сквер в самом центре столицы мира в Нью-Йорке женщина с двумя ножами напала на прохожих. И, как стало известно позже, погибла вице-президент Bank of America. Случайность ли это? Вот в чем вопрос. Раскрыта личность 17-летней девушки, обвиняемой в убийстве в связи с бойней в калифорнийской мечети. Также стали известны ее связи с нападавшими. Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка не признал себя виновным. Ему может грозить смертная казнь. Число людей, которым иммиграционные судьи ежемесячно предоставляют убежище, продолжает неустанно снижаться, и суды отклоняют, внимание, 94% всех заявок на убежище в Соединенных Штатах Америки. Госдепартамент нашей страны предложил обязать родителей, подающих заявление на получение паспортов для своих детей, предоставлять подтверждающие документы их собственное гражданство или их иммиграционного статуса. Эта мера рассматривается как часть очередного шага Дональда Трампа по ограничению права на гражданство по рождению. Управление здравоохранения штата Орегон бьет тревогу. OHA выявило еще 3 места в районе Портленда в штате Орегон, где существовал риск заражения корью. А тем временем в Орегоне зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости корью за более чем 30 лет. Врачи призывают семьи проверять статус вакцинации детей в связи с их возвращением в школу и резким ростом числа случаев заболевания корью. Зарубежные новости. Как мы ранее сообщали, Зеленский обратился к авиакомпаниям, летающим над Россией, с предупреждением, что российское небо становится небезопасным. Также Украина официально предупредила Международную ассоциацию гражданской авиации о небезопасности российского неба, и министр инфраструктуры Украины Николай Калашник предупредил генерального секретаря Международной организации гражданской авиации ICAO Хуана Карлоса Салазара Гомеса об опасности полетов над Россией. Глава Минтранса РФ об угрозах Зеленского сделать небезопасным российское небо заявил, что мы к этому готовимся. Конец цитаты. Ну а тем временем турецкая «Пегасус» развернула сразу несколько бортов, летевших в Москву. В кортеже Путина появился пикап с зенитным пулеметом. Путин требует от Армении референдума, а ЕС. Пашинян не согласен. Казахстан ведет обязательные платные электронные разрешения на въезд в страну для иностранцев с 1 ноября. Это коснется всех. И Россия тайно помогала Ирану разрабатывать сверхзвуковые крылатые ракеты, пишет сегодня Financial Times. И так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. В Филадельфии точно пока еще лето. И столбики будут набирать обороты почти под 90 будет в четверг и в пятницу. Ну и к тому же могут быть на этом фоне грозы. А вот в Портленд метро Эри дождливо. И столбики термометров вместо того, чтобы днем чуть-чуть подниматься вверх, наоборот снижаются. и показывает около 60 градусов по Фаренгейту. Также они будут показывать и в четверг, при том, что дожди будут продолжаться уже в виде гроз. Также дождливо будет и в некоторые другие дни, даже включая и лонг-викенд по случаю лейбор-дня, и при этом столкнеры будут показывать чуть-чуть и повыше, где-то около 70 градусов. Кстати, в районе Большого Сиэтла прямо сейчас около 70, и самым холодным днем будет, наверное, четверг.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации Тегрет Медиагрупп. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM по метро Ири. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Как мы ранее сообщали в выпусках «Последних известий», в Нью-Йорке женщина, вооруженная двумя острыми ножами, напала на прохожих прямо на Таймс-сквер в самом сердце города и мира. И в результате нападения погибла вице-президент Bank of America Эрин Пьяченти. По словам комиссара нью-йоркской полиции, подозреваемая в убийстве 49-летняя Памела Сеснера. Сначала она подошла к 68-летнему туристу из Род-Айленда, стоявшему с женой у перехода. Она ударила его ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное. Затем Сеснерас также напала на Пьяченти, которая тоже ударила ножом в живот. Позже Пьяченти умерла в больнице. Свидетели нападения вызвали полицейских. Те заблокировали Сеснерас и пытались убедить ее бросить оружие. Она ответила, что, я цитирую, «лучше убьет их обоих», конец цитаты, и двинулась в сторону полицейских. Они открыли огонь. Сеснерас ранили. Ее доставили в больницу, где она умерла. Согласно профилю в LinkedIn, Эрин Пьяченти занимала должность вице-президента по подбору персонала и разрешению конфликтов в банке, пишет агентство Bloomberg. Напомню, что в структуре Bank of America, а также в структурах других наших американских банков, вице-президенты – это руководители не высшего звена, а это руководители лишь среднего звена, отвечающие за определенные направления. Мотивы нападения Сеснерас неизвестны. По словам комиссара полиции, нападавшая ранее не привлекалась к ответственности, хотя в материалах департамента полиции зафиксированы два эпизода 2018 и 2019 годов, связанные с ментальным расстройством. Ведется следствие.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Раскрыта личность 17-летней девушки, обвиняемой в связи с бойней в калифорнийской мечети. Ее обвиняют в убийстве. Также стали известны ее связи с нападавшими. Установлено, что 17-летняя девушка, которая предъявлена обвинением со смертоносным нападением на исламский центр в Сан-Диего, штате Калифорния, ее зовут Сара Линдси Сантьяго, и она является учащейся в Северной Каролине. По данным телеканала WBAL, Сантьяго обвиняются 3 эпизода убийства первой степени, 1 эпизод сговора с целью совершения убийства первой степени. Сторона обвинения утверждает, что до начала атаки она согласилась вести прямую трансляцию бойни, публично распространить запись и обнародовать манифест стрелков. По заявлению властей, Сантьяго была одной из 3 человек, смотревших прямую трансляцию, а впоследствии записавших и распространивших видеозапись и тексты, написанные нападавшими. Она была арестована на прошлой неделе. Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение, включающее 3 пункта об убийстве и 1 пункт о сговоре. По словам окружного прокурора округа Форсайт Чима О'Нила, девушка входила в число 3 человек, смотревших прямую трансляцию нападения, которую вели непосредственно стрелки. Она записала трансляцию, опубликовала тексты нападавших и распространила оба этих материала. Изначально ей грозило лишь несколько лет в системе правосудия для несовершеннолетних, поскольку на момент стрельбы ей было только 17 лет. Однако прокуроры заявили, что их обеспокоенность возросла, когда они оценили тяжесть обвинений и возможность того, что девушка вскоре сможет вернуться к учебе. «Мы не знали, на что она способна. Законодательство Северной Каролины недвусмысленно. Человек может быть признан виновным в преступлении, даже если он лично не совершал действий, составляющих само преступление». Конец цитаты, сказал О'Нил на специальной пресс-конференции вчера. В результате нападения на мечеть, совершенного 18 мая 17-летним Кейном Кларком и 18-летним Калебом Вискосом, погибли трое мужчин. Позже обоих подростков нашли мертвыми в автомобиле неподалеку от мечети. Обвинение в убийстве строится на принципе соучастия, то есть пособничества. Прокурор утверждает, что человеку не обязательно лично нажимать на спусковой крючок, чтобы внести ответственность за убийство, если он сознательно способствовал совершению преступления. Следствие полагает, что Сантьяго участвовала в распространении в интернете материалов, связанных с нападением, включая манифест стрелков и информацию о прямой трансляции стрельбы. По словам представителей властей, нападавшие намеревались убить в тот день как можно больше людей. Конец цитаты. И хотели, чтобы информация об их действиях и идеологии получила широкую огласку. Дело в отношении подростка из Северной Каролины было сформировано в ходе многомесячного расследования обстоятельств нападения, в котором участвовали ФБР, власти Сан-Диего в штате Калифорния и правоохранительные органы Северной Каролины. Официальные лица сообщили, что решение о предъявлении обвинения было принято после того, как следователи изучили переписку и действия подозреваемой, связанные с этим зверским нападением.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: 23-летний Тайлер Робинсон не признал себя виновным в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка. При этом судья постановил, что прокуратура может ходатайствовать о смертной казни в ходе судебного разбирательства. Житель штата Юта Тайлер Робинсон отрицает обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах, которые в штате Юта квалифицируются как преступление, караемое смертной казнью, а также 6 других обвинений, связанных с убийством Кирка в университетском кампусе 10 сентября 2025 года. Адвокаты защиты пытались исключить смертную казнь из числа возможных наказаний, но прокуратура утверждала, что отягчающие обстоятельства, такие как стрельба в толпу в присутствии детей, оправдывают судебное разбирательство с возможностью применения смертной казни. 31-летний Кирк, соучредитель организации Turning Point USA, был ранен в шею во время выступления в университете Юта Вэлли в Уреме и впоследствии скончался. Обвиняемый во вторник предстал перед судом города Прово. На слушании также присутствовали вдова Кирка Эрика, мать их двух детей, а также его родители Роберт и Кэтрин. В заявлении, опубликованном после этого, семья Кирка отметила, что решение судьи является важным шагом в их борьбе за справедливость. Каждый шаг в этом процессе несет на себе тяжесть всего того, что убийство Чарли отняло его у семьи, особенно у его детей, которые будут расти без отца. Конец цитаты, говорится в этом заявлении. Слушания продолжались 5 дней. Прокуроры изложили свои доказательства, подтверждающие наличие вероятной причины для проведения судебного разбирательства. К ним относились ДНК, якобы связывающая Робинсона с орудием убийства, и другими предметами, изъятыми на месте преступления. Признание, которое он якобы сделал своим близким, записанное на видеозаявлением его сожителя и возлюбленного Лэнса Твикса. Существует гора доказательств, подтверждающих, что стрелок именно он. Конец. Это так заявил вторник в суде прокурора Райана Макбрайт, сославшаяся на видеозапись, которая, по его словам, показывает Робинсона, одетого для убийства, на

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: На других людей, когда, как утверждается, открыла огонь в сторону Кирка, окруженного другими людьми. Я цитирую. Прошло 356 дней с тех пор, как Тайлер Робинсон убил Чарли Кирка. Настало время передать подсудимого суду и официально предъявить ему обвинение. Сегодня. Конец цитаты. Заявил прокурор Чад Грунандер. Адвокаты защиты пытались посеять сомнения в отношении доказательств, собранных обвинением. В ходе июльского слушания они подняли вопросы о процедуре и квалификации дававших показания экспертов. Адвокаты Робинса неоднократно возражали против прямой трансляции судебного разбирательства. Судья Тони Граф вновь выслушал аргументы по этому вопросу во время закрытого заседания во вторник утром перед началом заключительных выступлений, но вынес решение в пользу прозрачности в деле, породившем теорию заговора. Во вторник защита пыталась преуменьшить значение отягчающих обстоятельств, изложенных прокурорами, утверждая, что ни одна пуля не попала ни в кого из толпы, кроме Кирка. В июле суд заслушал показания и увидел, как обвиняемый предположительно неоднократно исследовал территорию кампуса в день, когда был застрелен Кирк. Он пообщался с членами Turning Point USA и пообедал в ресторане Chick-fil-A, а затем вернулся на кампус в другой одежде. Новая одежда включала длинные брюки, в которых он спрятал винтовку. Так заявил Макбрайт во вторник. Согласно доказательствам обвинения, представленным в ходе июльского слушания, ДНК Робинсона была обнаружена на винтовке его деда, спрятанной после стрельбы в лесном массиве недалеко от кампуса, а также на полотенце, в которое она была завернута, и на отвертке, найденной на месте преступления. Макбрайт также сообщил суду во вторник, что гравировка, обнаруженная на гильзах с места стрельбы, предположительно сделана инструментом Dremel, изъятым из дома, где подсудимый жил со своим сожителем. В июле во время судебного заседания была показана видеозапись допроса Твикса. Проведенного прокурорами соседа Робинсона по комнате свидетельствовал, что подсудимый признался в стрельбе, плакал и говорил, что сожалеет о содеянном. Робинсон в сопровождении своей семьи и соседа сдался властям на следующий день после убийства. Следующее судебное заседание назначено на 23 октября, когда, как ожидается, будет определена дата начала судебного процесса.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Другим новостям. Число людей, которым иммиграционные судьи ежемесячно предоставляют убежище, продолжает неустанно и резко снижаться. В июне этого года статус убежища получили только 771 человек. Это меньше четверти от показателя трехлетней давности. Одновременно увеличивается общее число решений по делам, что приводит к резкому росту доли отказов. В июне этого года были отклонены 94% всех заявлений на предоставление убежища, сообщает сегодня пресса. Одним из факторов, влияющих на исход дел по убежищу, стала масштабная перестройка корпуса иммиграционных судей, проведенная администрацией Трампа через полномочия по увольнениям и назначениям. Согласно данным EOIR, в 2025-2026 финансовых годах в общей сложности 279 иммиграционных судей были уволены или ушли в отставку. Это около 38% от 735 судей, которые работали на конец 2024 финансового года, последнего полного года администрации Байдена. Для сравнения, в годы администрации Байдена 2021-2024 финансовых годах в среднем ежегодно уходили или увольнялись около 5% судей. С начала текущего года президент Трамп назначил 192 новых судей, а также дополнительно 53 временных судьи. В общей сложности в 2026 финансовом году дела по убежищу рассматривали 743 судьи. Из них только 322 человека, или 43%, работали еще до прихода Трампа к власти. Напомню, что с начала текущего года президент Трамп назначил 192 новых судей. Кроме того, судьи, которые начали работать до прихода Трампа, стали чаще отказывать предоставление убежища. Например, если рассмотреть всех 130 судей, которые оставались в системе и выносили решения по делам об убежище в течение 2021-2026 годов, то 3 четверти из них увеличили в

0: отказа в 2026 финансовом году по сравнению с их индивидуальными показателями 2021 года. Средний рост составил 33% пункта, медианный рост доли отказов составил 28% пункта. На фоне этих процессов общий уровень одобрения убежища стабильно падает и в этом году достиг исторического минимума. Снижение началось еще 4 года назад при администрации Байдена, и к концу его президентского срока уровень одобрения снизился до 32%, тогда как ранее он превышал 50%. Снижение продолжилось и при президенте Трампе. Несмотря на колебания по месяцам, общая динамика ускорилась, и в июне этого года уровень одобрения составил 5,5%, а доля отказа выросла до 94,1%. Еще 0,4% дел завершились отказом в убежище с предоставлением другой формы защиты. Одновременно увеличивается количество рассмотренных дел. После найма нескольких сотен новых иммиграционных судей, число завершенных дел по убежищу выросло до рекордных уровней. В апреле и мае было завершено более 13 тысяч дел. В марте и снова в июне этого года этот показатель превысил 14 тысяч. При этом динамика была неровной. После увольнения части судей администрации Трампа число решений снижалось. В ноябре-декабре прошлого года количество рассмотренных дел упало до 8800, лишь немного выше уровня конца администрации Байдена. Хотя уровень отказов зависит от судебной практики конкретного судьи, на него также влияют внешние факторы. Типа дел в его производстве, нахождение заявителей под стражей, действующая миграционная политика и другие обстоятельства, не зависящие напрямую от самого судьи.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Очередное новшество, которое предложил наш президент. Паспорт Соединенных Штатов для ребенка только после подтверждения статуса родителей. Таким образом, Госдепартамент Соединенных Штатов предложил обязать родителей, подающих заявление на получение американских паспортов для своих детей, предоставлять подтверждающие документы их собственное гражданство или иммиграционного статуса. Эта мера рассматривается как часть очередного шага Дональда Трампа по ограничению права на гражданство по рождению. Проект инструкции, с которым ознакомилось агентство Reuters, впервые подробно описывает, как Госдепартамент может реализовать указ Трампа от 6 августа, то есть указ уже подписан. Документ этот направлен против того, что в нем названо родильным туризмом, а также против расширения исключений из правил предоставления гражданства по рождению. Белый дом перенаправил вопросы агентства Reuters в Госдепартамент. Официальный представитель ведомства Томми Пигот сказал следующее. Я отстрю. Президент Трамп был предельно однозначен в том, что эта администрация без исключения будет защищать смысл и ценность американского гражданства. Это включает в себя обеспечение того, чтобы процесс выдачи паспортов полностью отражал этот стандарт. Конец цитаты. Ограничение гражданства по рождению остается одним из ключевых приоритетов президента в рамках его иммиграционной политики. На сегодня Верховный суд нашей страны постановил, что его предыдущая попытка сделать это противоречит Конституции страны. Первоначальный указ Трампа предусматривал автоматическое предоставление гражданства Соединенных Штатов при рождении только тем детям, у которых хотя бы один родитель является американским гражданином или законным постоянным резидентом, обладателем грин-карты. В решении, принятом 6-3, Верховный суд признал этот указ незаконным, поскольку большинство судей сочло его нарушающим положение о гражданстве в 14-й поправке Конституции нашей страны. Указ от 6 августа оказался более узким по содержанию и был направлен прежде всего против родильного туризма. То есть, когда беременная женщина приезжает в Штаты исключительно ради родов, чтобы их дети в будущем автоматически получили американское гражданство, этот указ все еще может быть заблокирован в судебном порядке. Новая директива предполагает, что гражданство не будет предоставляться детям, если один из родителей работает на иностранное правительство в Соединенных Штатах, занимается мошенничеством или коммерческими схемами для получения гражданства, либо относится к категории враждебного иностранца. Департамент потребует сведения о родителях и подтверждающих документов о гражданстве или иммиграционном статусе как часть определения того, подпадают ли заявители под действие исполнительного указа номер 14418. Конец цитаты. Говорится в проекте инструкции Госдепартамента, где упоминается номер указа. Если предложение будет принято, от всех родителей или законных опекунов потребуется предоставить подтверждение гражданства, например, действующий американский паспорт или свидетельство о рождении, либо документы, подтверждающие миграционный статус, такие как форма I-94 или карта законного постоянного жителя при подаче заявления на паспорт для ребенка. Эти данные будут использоваться правительством для определения того, имеет ли ребенок право на гражданство в рамках нового указа, говорится в проекте Госдепартамента. Сейчас родители детей, родившихся в Штатах, обязаны лишь подтвердить родство и предъявить удостоверение личности с фотографии. Также они отмечают в заявлении, являются ли они американскими гражданами, но не обязаны предоставлять подтверждающие документы. Если этот указ будет принят, то нужно будет предоставлять также подтверждающий документ, причем не копия, а в оригинальном виде. Юристы, которые ведут коллективные иски от имени детей, которым может быть отказано в гражданстве в рамках первоначального указа Трампа, обратились к двум федеральным судьям с просьбой заблокировать вступление в силу его нового указа.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Орегон. Управление здравоохранения штата Орегон, OHA, бьет тревогу и выявило еще три места в районе Портленда, где существовал риск заражения корью. По данным ведомства, контакт с инфекцией мог произойти в клинике Randall Children's Primary Care, это кабинет 250, расположенный в здании Medical Office Building 2 при медицинском центре Legacy Emmanuel, адрес 501 North Graham Street в Портленде. Во вторник, 25 августа, в период с 13:20 до 16:11. Кроме того, риск заражения существовал в зале ожидания отделения отложенной помощи детской больницы Randall Children's Hospital по адресу 2801 North Ganton Bain Avenue в Портленде в пятницу 28 августа с 15:21 до 17:23, а также в зале ожидания и в самом отделении неотложной помощи медицинского центра Legacy Mount Hood по адресу 24800 South East Stark Street в Грэшеме в воскресенье. 30 августа с 10:04 до 13:49. Людям, находившимся в указанных местах в названные дни и часы, следует срочно проверить свои записи вакцинации и внимательно следить за появлением признаков и симптомов кори. Лицам, родившимся после 1957 года, которые не болели корью и не были от нее привиты, необходимо как можно скорее сделать прививку комбинированной вакциной MMR против кори, паротита и краснухи. Конец цитаты, заявили в OHA. Ну и в Орегоне зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости корью за более чем 30 лет. Врачи призывают семьи проверить статус вакцинации детей в связи с их возвращением в школу и резким ростом числа случаев заболевания этой смертельно опасной болезнью. В штате Орегон сейчас наблюдается самый высокий уровень заболеваемости кори за последние 3 с лишним десятилетия. Представители органов здравоохранения предупреждают о возможном контакте с инфекцией в двух медицинских учреждениях в районе Портленда. Управление здравоохранения штата Орегон сообщило о 50 случаях заболевания корью с начала текущего года. Врачи системы Legacy Health отмечают, что корь может распространяться весьма стремительно, особенно в сообществах с низким уровнем вакцинации. Около 85% детей, посещающих детские садики в Орегоне, привиты. Однако эксперты в области здравоохранения утверждают, что для предотвращения вспышек этого смертельно опасного заболевания этот показатель должен составлять около 95% как минимум. Корь передается воздушно-капельным путем, и вирус может сохраняться в воздухе до 2 часов после того, как инфицированный человек покинул помещение. Симптомы обычно начинаются с повышенной температуры, насморка, кашля и покраснения глаз, за которыми следует появление сыпи. Поскольку школьники возвращаются к занятиям, врачи настоятельно призывают родителей убедиться, что их дети прошли необходимую вакцинацию от кори. Этот рост заболеваемости является частью общей национальной тенденции. Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC сообщили о более чем 2700 подтвержденных случаях по всей нашей стране с начала этого года. Это более чем в 10 раз превышает показатель, зарегистрированный за весь 2024 год. По данным Управления здравоохранения штата Орегон, люди могли контактировать с инфекцией в двух медицинских учреждениях в агломерации Портленд-Метро-Эрия. Напомню, что контакт с вирусом мог произойти в клинике первичной медицинской помощи Randall Children's Primary Care Clinic или в отделении неотложной помощи детской больницы Randall Children's Hospital 25 августа примерно с 13.20 до 16.11 или 28 августа с 15.21 до 17.23. Вторым местом возможного заражения стало отделение неотложной помощи медицинского центра Legacy Mount Hood Medical Center в городе Грэшем, где контакт с инфекцией мог произойти 30 августа в период с 10.04 до 13.49. Всех, кто находился в этих местах в указанное время, просят немедленно проверить свои данные о вакцинации и внимательно следить за появлением симптомов кори. И людям, родившимся после 1957 года, которые не болели корью и не были привиты, настоятельно рекомендуется как можно скорее сделать прививку комбинированной вакцины MMR против кори, эпидемического паротита и краснухи. Это уже второй случай в августе, когда медицинский центр Legacy Mount Hood становится местом возможного заражения корью. Ранее, напомню, в этом же месяце представители органов здравоохранения определили данное учреждение в Грэшеме как место, где 8 августа существовал реальный риск заражения корью. Корь передается воздушно-капельным путем, когда инфицированный человек кашляет или чихает. По данным Управления здравоохранения штата Орегон OHA, частицы вируса могут оставаться в воздухе до 2 часов после того, как больной покинул помещение. Человек считается заразным в период от 4 дней до появления сыпи и в течение 4 дней после ее возникновения. Симптомы обычно начинаются с повышения температуры, кашля, насморка и покраснения глаз, за которым следует сыпь, появляющаяся сначала на лице, затем распространяющаяся на все остальное тело. Эти признаки обычно проявляются через от 7 до 21 дня после контакта с больным корью. При появлении симптомов следует предварительно позвонить врачу, прежде чем обращаться в медицинское учреждение лично, чтобы предотвратить таким образом распространение инфекции. По данным OHA, особой группе риска подвержены младенцы и дети до 5 лет, взрослые старше 20 лет, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом. В последние годы в развитых странах смертность при заболевании корью составляла от 1 до 2 случаев на 1000 заболевших. Местные департаменты здравоохранения настоятельно просят звонить заранее перед каждым визитом, поэтому, пожалуйста, не приходите в госпиталь или к доктору без предупреждения в клинику, отделение срочной помощи или больницу заранее по телефону. Сначала позвоните в медицинское учреждение, куда вы планируете обратиться, и сообщите, что вы могли контактировать с больным корью или у вас появились симптомы этого смертельно опасного заболевания. Это позволит медицинскому персоналу заранее подготовить отдельное помещение и организовать безопасный вход в него, чтобы не подвергать риску других клиентов и сотрудников. Если вам нужна помощь с оформлением медицинской страховки, поиском надежного врача или записью на прием, обратитесь в Славянский общественный центр Северо-Запада. Попросите соединить вас с одним из навигаторов системы здравоохранения Ирины или Иваны по номеру телефона 503-208-4081 и будьте здоровы!
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа-служба информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий международными новостями. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, Владимир Зеленский предупредил авиакомпании, что российское небо становится небезопасным, поскольку дроны в небе России будут появляться так, что с этим придется считаться. Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится полностью небезопасным. Конец цитаты сказал Зеленский в вчерашнем вечернем видеообращении. По его словам, Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, но из-за атак украинских беспилотников российское небо де-факто будет закрываться. Я цитирую его слова. «Мы в Украине не хотим гибели невинных людей, поэтому предупреждаем партнеров. В небе России безопасные моменты закончились. Важно, чтобы это услышали послы государств, которые работают тут в Украине, и послы, которые работают в Москве. Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые летают сейчас в аэропорты, прежде всего, Москвы, Петербурга и по другим ключевым российским направлениям. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты предоставят полную информацию международным структурам об опасности в российском небе. Гражданская авиация среди дронов не место». Конец цитаты, заявил Зеленский в своем вечернем обращении. Тем временем министр инфраструктуры Украины Николай Калашник предупредил генерального секретаря Международной организации гражданской авиации ICAO Хуана Карлоса Салазара Гомеса об опасности полетов над Российской Федерацией. В письме Калашника генсеку ICAO, с которым сегодня ознакомилась пресса, говорится, что Украина закрыла небо еще в феврале 2022 года, а Россия пренебрегла рисками, и это привело к ряду авиакатастроф. По словам Калашника, Украина реализует свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, вынуждена должным образом реагировать на российские террористические воздушные атаки. И мы исходим из понимания того, что на фоне эскалации, спровоцированной Российской Федерацией, нахождение гражданских судов в воздушном пространстве Российской Федерации может нести особенно высокие риски. Поэтому мы считаем своим юридическим и гуманитарным долгом сделать это беспристрастное предупреждение о вышеупомянутой опасности. Конец цитаты. Калашник призвал побудить авиационные власти, провайдеров аэронавигационного обслуживания и авиакомпании, работающие в России, принять срочные меры по обеспечению безопасности гражданской авиации. Речь идет в том числе и о полном запрете на полеты над Российской Федерацией для стран-членов ICAO. Глава МИДа Украины Андрей Сибига подтвердил, что Украина официально уведомила ICAO о небезопасности российского неба и призвала его избегать. Я цитирую. «Это наше ответственное решение – уведомить ICAO, все авиакомпании и правительства, чтобы они проявляли осторожность, даже если Россия отказывается выполнять свою обязанность по их информированию. Мы хотим предотвратить непреднамеренные инциденты». Конец цитаты. Так и написал Сибига. Владимир Путин, президент РФ, в ответ назвал слова Зеленского заявкой на государственный терроризм. А российская авиационная служба не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации. Конец цитаты, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. Так он прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского сделать российское небо небезопасным с помощью атак беспилотников. Я цитирую. «Конечно, мы к этому готовимся и все эти угрозы учитываем. Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. На все это есть ответы, на все эти угрозы, которые террористы озвучивают. Ответы есть». Конец цитата. Так и приводят слова Никитина агентства «Интерфакс». По его словам, Минтранс работает в тесном контакте с Минобороны и с Росгвардией. «Я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации. Ковры, конечно, будут безусловно, потому что безопасность пассажиров – это главное. Но мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы». Конец цитаты, добавил Никитин. На этом фоне турецкая авиакомпания «Пегасус» в ночь на 2 сентября развернула несколько самолетов, которые уже направлялись в Москву, и отменила десятки рейсов между Турцией и Россией. Были отменены рейсы из Стамбула, Анталии, Измира и Даламанта в российские города и в обратном направлении. Несколько рейсов отменила также Turkish Airlines. Пегасус позднее официально объяснила отмену рейсов техническими и операционными причинами, сообщила, что со 2 сентября полеты в России будут выполняться по расписанию. При этом уведомления, которые ранее получили пассажиры одного из отмененных рейсов, причины назывались «соображения безопасности на маршруте». Пассажирам предложили перенести поездки или вернуть деньги. Все эти отмены произошли как раз вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил авиакомпании и страховщиков, что российское небо становится полностью небезопасным. Итак, разбираемся. В понедельник, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российском небе не осталось безопасных мест. Путин назвал это заявкой на гостерроризм и вновь рассказал о своем представлении о линии фронта, а также назвал слухи о грядущей мобилизации чушью собачьей. Все это произошло на фоне публикаций в СМИ о готовности Путина к эскалации войны и в то же время о попытках Соединенных Штатов возобновить мирные переговоры. Угроза закрытия неба России для самолетов гражданской авиации со стороны президента Украины не выглядит, конечно, пустой. У ВСУ есть много возможностей дистанционно закрыть аэропорты. Для этого не нужно атаковать самолеты или аэропорты. Каждый аэропорт закрывается, если в его зоне в воздухе появляются украинские дроны. И в такой ситуации вводится план «Ковер». Полностью прекращаются полеты, а самолеты, находящиеся в воздухе, должны покинуть этот район. А число дальних беспилотников у Украины неустанно растет, и ресурсов для таких операций все больше и больше. И Зеленский в своем заявлении подчеркнул, что Украина не угрожает гражданской авиации как таковой ни одному гражданскому самолету. Но все равно это довольно рискованная тактика. Дело в том, что дроном и пассажирским самолетом нельзя находиться в одном небе даже далеко друг от друга. В этом случае возрастает вероятность трагической ошибки. Где тонко, собственно, там и рвется. А прорваться может в самых разных местах, начиная от диспетчеров и пилотов и заканчивая расчетами систем ПВО. Собственно, именно так и произошло в конце декабря 2024 года в небе над Грозным, когда российское ПВО по ошибке обстреляло самолет Azerbaijan Airlines. При его аварийной посадке в Казахстане погибли 38 человек. Заявление Владимира Зеленского – это ответ на серьезную эскалацию войны со стороны Российской Федерации, которая вот уже много дней подвергает Киев беспрецедентным по силе обстрелам. Эти обстрелы стали реакцией на воздушные кампании ВСУ против торговых судов, объектов нефтяной промышленности и складов маркетплейсов, в том числе и Валберес. Спираль эскалации войны городов раскручивается все сильнее и сильнее на фоне относительного снижения интенсивности боевых действий на самом фронте. На пресс-конференции в Бишкеке Путин также сказал, что украинская сторона ищет возможности возобновить переговоры. Накануне стало известно, что главные американские переговорщики, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер поговорили по телефону с Зеленским. Украинский президент назвал разговор хорошим. Есть понимание, что усилия по линии Уиткофа и Кушнера будут активизированы. Конец цитаты написала 1 сентября российское госинформагентство ТАСС со ссылкой на свои источники. Сам Путин заявил, что России комфортно работать с этими двумя переговорщиками. И в эти же дни на саммите министров финансов стран, членов G20 в Северной Каролине, напомню, встретились глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент и глава Минфина России Антон Силуанов. Американская сторона заявила, что главной темой их разговора стало мирное урегулирование войны в Украине. Российская сторона ограничила заявлением об обсуждении вопросов российско-американских взаимоотношений по финансовому треку. Конец цитаты.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Казахстан начал поэтапно вводить платные электронные разрешения на въезд для иностранцев, в котором не требуется виза. Рассказывает сегодня пресса, разрешение Electronic Travel Authorization ETA будет выдавать через цифровую платформу QAS ETA. Подать заявку на оформление разрешения нужно как минимум за 72 часа до поездок. Разрешение выдается на 180 календарных дней и позволяет несколько раз въезжать в страну. В течение этого периода предполагается, что будет также плата за оформление разрешения в размере 7 евро. Кстати, оформление непосредственно на границе будет стоить в 2 раза дороже, то есть 14 евро. Ну и сегодня также еще стало известным о том, что Россия тайно помогала Ирану разрабатывать сверхзвуковые крылатые ракеты. И Россия в рамках секретной программы под кодовым названием C-430L с 2023 года помогала Ирану разрабатывать современные сверхзвуковые крылатые ракеты, сообщает Financial Times. По данным расследования Financial Times, основанного на утечке российской переписки, данных о поездках и анализе военных патентов, программа продолжалась даже после начала войны Соединенных Штатов и Израиля с Ираном. Главной задачей программы C-430L журналисты назвали помощь Ирана в разработке прямоточечного двигателя, который позволяет крылатой ракете поддерживать полеты на скоростях в несколько раз превышающих скорость звука. Со стороны России программу организовал Рособоронэкспорт, который координировал проект с НПО «Машиностроение». В рамках C-430L к разработке привлекли ведущих российских специалистов по ракетостроению. По словам экспертов по ракетному вооружению, разрабатываемые технологии предназначены для противокорабельных ракет и ракет для удара по наземным целям. Речь идет о передаче стороны России крайне чувствительной с военной точки зрения технологии, которую иранцы пытались получить десятилетиями. Программа такого уровня потребовала бы политического одобрения на самом высоком уровне в России. Конец цитаты сказал старший аналитик британской организации Conflict Research Фабиан Хинс. По данным Financial Times, Иран уже построил прямоточечный двигатель и провел летные испытания, однако свидетельств прямых того, что созданная при помощи России сверхзвуковая крылатая ракета уже принята на вооружение, пока нет. Итак, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. Редакцию «Доград Медиагруппа» в выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Forum Daily, Медуза, агентство. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: В Филадельфии пока еще лето, но с дождями и грозами, которые некоторые синоптики называют настоящим штормом, хотя ветер не такой уж и сильный, но все-таки даже пришло такое предупреждение на некоторые телефоны. С четверга уже дожди с грозами прекратятся и будет около 90 градусов по Фаренгейту, что совсем не дурно, а потом лишь 80-е к лонг-викенду по случаю Лейбор Дня Труда. А вот в Портлометро Ире, вместо того, чтобы днем столбно подниматься, они, наоборот, опускаются и показывают около 60. Так будет в течение 2 дней при дождливой погоде, а в четверг, к тому же, еще будут грозы. В последующие дни столбно чуть повысится до 70, и такая погода будет и на Лейбор-день. Вроде Большого Сиэтла уже и сейчас, как ни странно, теплее, чем в Портленде, около 70 при дождливой погоде, и самым прохладным деньком будет четверг. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
2: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
4: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до 1 раза в 1.5 года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
6: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
6: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
7: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
8: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
7: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
9: 出门前你要制定一个计划，比如您要去哪儿，和谁一起出去，不方列表上有什么。如果您喝了酒，晚上结束时如何安全地搭车回家，无论是搭朋友的车还是拼车或乘公交车。因此，无论您采用哪种方式，出发前都要做好搭车计划，我们协力一起到达要去的地方。
10: Ты слышишь?
11: Конечно, все слышат.
10: Это радио.
11: И такое доброе.
10: Доброе радио для всех.
11: Доброе радио для каждого.

Итак, мы с вами перенесемся 67 лет назад. В Америке был бой за боксерский поединок, за титул супертяжелого веса. Кто выиграет? Два человека, которые 26 июня 59 года вышли на этот бой. Один был человек, который никогда не проигрывал, звали Флойд Петерсон, и все знали, что он, вероятно, будет следующий чемпион мира. Следующий был Ингер Йоханссон, он был со Швеции, некоторые даже не могли его имя выговорить, сказали, у него нет никаких шансов. И когда они начали свой поединок, в третьем раунде Петерсон упал. Он упал один раз, они думали, что здесь не то. Когда он встал, ему врезали еще так, что он упал в третьем раунде 7 раз, и за эти 7 раз он больше ни разу не поднялся. И в конце концов, это привело к тому, что он потерял титул чемпиона мира. В то время, 67 лет назад, было неписанное правило. Правило называется очень простое. Они больше никогда не возвращаются. Если ты один раз упал, а он упал 7 раз и потерял свой титул чемпиона мира, they never come back. Они уже никогда больше не возвращаются. И теперь тот человек, который думал, что я выйду там, кто такой Йоханссон? Его вообще никто не знает. Никто даже не надеялся, что с него будет какой-то чемпион и так далее. Он просто впадает в радикальную депрессию. Все кончено. Ему стыдно перед семьей, стыдно перед своим тренером, стыдно перед своими друзьями. У него чувство вины, он на 3 месяца впадает в радикальную депрессию. Пока один человек, которого звали Арчи Мур, которого он победил 3 года перед этим, отправил серьезный нокаут, не написал ему письмо. Можно было подумать, что первый раз, когда он проиграл, этот человек будет радоваться, что он проиграл, но это письмо было совершенно о другом. Цитата из этой письмы, из этого письма начинается такими словами. «Дорогой Флойд, я понимаю, как ты себя чувствуешь. Надеюсь, ты больше не расстроен. То же самое уже случалось со многими боксерами. Конечно, я ненавидел проигрывать тебе, но у судьбы были другие планы». Потом он расписывает о том, как он себя чувствовал, как он старался подняться, и заканчивает письмо следующими словами. «Если ты сосредоточишься на прямом ударе и будешь постоянно перемещаться вокруг противника, ты сможешь первым вернуть себе корону. Ты сможешь это сделать, твой друг Арчи Мур». Тот человек, который проиграл ему так далее 3 года назад, он пишет ему мотивационное письмо. И это так подняло его. Он начал опять тренироваться, он посмотрел запись, видеозапись, что же было неправильно, почему я проиграл тогда. И он начал серьезно тренироваться, и почти ровно через год произошел тот же самый поединок, теперь уже чемпион мира Йоханссон. Никто не давал Петерсону никакого шанса, потому что было правило. Если ты проиграл в супертяжелом весе, ты никогда больше не подымешься. Все, у тебя карьера закончена и так далее. В 5-м раунде он его вырубил просто радикально, отправил его в нокаут. Он был первый боксер, который вернул себе титул чемпиона мира и стал чемпионом мира во 2-й раз. Он поднялся после того, как целый год он был в депрессии, как целый год он не мог вставать, но он поднялся, потому что один человек написал ему письмо и сказал, ты можешь это сделать. Ты можешь это сделать. Разницы нет, что говорят неписанные законы, возвращаешься ты или не возвращаешься. Перед своей смертью ему однажды сказали, что ты человек, который больше всего падал. В 3-м раунде он 7 раз упал. Ему врезали, он вставал, ему врезали, он еще раз падал и так далее. И он сказал такие слова. Меня называют боксером, который падал чаще других, но ведь я и вставал чаще других людей. Если у вас есть Библия, мы прочитаем 2 места Писания, которые будут сегодня сопровождать наше служение, нашу проповедь. Итак, начинаем из притчи 24:16. «Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Похожее место Писания написано в Псалме 36. «Если и споткнется он, благословенный Господом, то не упадет, Господь за руку поддержит его». Посмотри, пожалуйста, сюда. 7 раз человек падает, и 7 раз человек встает. Самый главный вопрос, который я хочу задать тебе сегодня во время этой проповеди, где ты остановишься? Остановишься ты лежать, падать мы будем все.
Сможешь ли ты после этого встать? Или ты веришь в какие-то неписанные законы, которые говорят, что если ты упал, если ты потерпел где-то поражение и крушение в своей жизни, ты уже никогда не поднимешься с этого. Это линия, которая будет сопровождать каждого из нас. Вопрос только в том, где эта линия закончится. Закончится там, где ты будешь лежать, или закончится там, что ты встанешь и будешь идти дальше. И тема моей проповеди сегодня очень-очень простая. Одно слово – вставай. Четыре мысли, которые я хочу поделиться с вами. Первая мысль не супер мотивирующая, называется «Неудача, падение или поражение». Чтобы нам немножко разобраться в этом слове, нам нужно посмотреть, где написано «семь раз упадет праведник». Что это за еврейское слово? Это слово никогда не говорит о сознательном грехе. Это слово говорит о том, что даже праведные люди будут сталкиваться с проблемами. И семь – это не обязательно семь. Это может быть 70, это может быть 700, это может быть много-много раз. Теперь задаю вам вопрос. Кто из вас когда-то переживал такое? Вы падали. Кто из вас падал, мои дорогие? Нет, по-другому. Кто из вас никогда не падал? Каждый из нас когда-то падал. Каждый из нас. И никто не сразу так в Инстаграм: смотрите, я упал. Как круто, смотрите, да, лайкайте, я упал. Падать никто не любит, друзья. Падать никто не любит. Если мы посмотрим Библию, Библия – честная книга, пару примеров. В Библии люди, которые терпели где-то неудачу, начиная от Авраама, блудный сын, Петр, мужчины, женщины и так далее. В Библии родители терпели неудачу. Я, как отец шестерых детей, не могу представить, как Адам и Ева, у которых были всего двое детей, и они не ссорились между собой. Один убивает другого. Что за неудачники родители? В Библии целые нации теряли какие-то свои преимущества, терпели неудачу. Вот эта карта восточного мира там во времена Ветхого Завета. Одна империя подымалась и опускалась. Одна империя за другой вставала и опускалась. Никто из нас не любит терпеть неудачу. Никто из нас не говорит: порадуйтесь со мною, я потерпел неудачу. А теперь вопрос для вас, особенно для родителей. Дети учатся ходить благодаря тому, что книги читают, что они ТикТок смотрят, потому что у них вертолет родителей, которые вот так оберегают своих детей, дорогие мамы. Да, Боже, чтобы не случилось с моим ребенком ничего, мы ему вот так вот сделаем и так далее. Или потому что они падают. Какой ответ правильный? Первый, второй, третий или четвертый? Четвертый. Дети учатся ходить благодаря тому, что они падают. Тогда следующий вопрос для вас. Если дети перед тем, как научиться ходить, они сперва падают. Сколько раз до того, как они научились нормально ходить, они падают? 500 раз, 100 раз, 1000 раз или 2000 раз? Какой правильный ответ? 4, слышим мы здесь. Есть другие варианты. Кто такой? 100 раз. Ты супер позитивный. У тебя дети есть, нет? Кто еще? Мы слышим 2, мы слышим 4. Есть еще какие-то другие ответы? 3. Ну, конечно, давайте все выберем, хорошо, да-да. Правильный ответ, к сожалению, это номер 4. 2000 раз. И особенно вертолет родители не могут этого поверить. Мой же ребеночек, понимаете, да? Моя девочка, мой мальчик. 2000. Но если мы не разрешим детям падать, что они не научатся? Они не научатся ходить. Если мы не научимся падать, мы не научимся ходить. Поэтому неудача — это один из жизненных, основных опытов каждого человека. Самый главный вопрос. Останешься ли ты лежать, или ты встанешь? Каждый из нас будет терпеть неудачу. Еще раз, неудача – это не супер круто. Это не то, о чем рассказывают. Мы вчера здесь с мужчинами собирались и говорили на открытые темы. И потом было исцеление, когда Бог что-то работал. Но мужчины не любят говорить. Они не любят открываться друг другу. Они лучше будут как-то бороться. Им стыдно сказать. Мужчины запрограммированы на успех. Они запрограммированы на то, чтобы творить. А если мужчина потерпел неудачу, и вчера была такая классная атмосфера исцеления, друзья, где Бог действовал в этом зале, Бог работал, чтобы мужчины вставали и шли дальше. И давайте за это скажем слава нашему Господу. Вы слышали? 100 человек, которые работали над этим.
Это такая классная. Я бываю во многих странах мира, но такую конференцию, где 420 мужиков пришли, чтобы прославить Господа, услышать, как работает нормальный мотоцикл, покушать нормального шашлыка, поросеночка там прожарена и так далее. Я уже мужикам говорил, если женская конференция, там все так классно, но кушать нечего. Если мужики... Там не так, но кушать, понимаете, да. Там, если бы вы видели вчерашние эти фотографии, это просто жесть. Итак, я приехал с Германии, вы уже слышали, в моем городе Оснабрюке 22 июня 1898 года родился этот человек. А теперь вопрос для вас, как его зовут? Да, ну, кто сказал? Я в шоке. Есть люди, которые не только ТикТок смотрят. А теперь самый знаменитый Роман Ремарка. Супер! Вау! Круто! На Западном фронте без перемен, по-немецки «Im Westen nichts Neues». Прежде чем этот знаменитейший роман был, ну, если вы хотите, можете в Netflix посмотреть, но почитать, конечно, лучше, оно по-другому, 120 отказов. 120 раз ему отказали, но Ремарк не сдавался, он считал, почему-то все люди должны прочитать этот роман. 120 раз он отправлял по новой, когда все ему говорили, не нужно, никому не будет это читать и так далее. 120 раз ему отказывали. Итак, каждый из нас будет терпеть неудачу, поражение или падение. Дай Бог, чтобы мы не переживали радикальные падения и неудачи. Дай Бог, чтобы это были просто какие-то банальные вещи, какие-то отказы, которые нам легко пережить. Но жизнь показывает, что многие мужчины и женщины терпят реальные поражения и неудачи. Вторая мысль. А что теперь? У нас есть несколько возможностей, и я покажу три неправильные, прежде чем мы подойдем к следующему пункту. Когда мы потерпели неудачу, у нас есть три неправильные возможности. Первое. Сдаться и остаться лежать. Просто сдаться и остаться лежать. К сожалению, некоторые даже не пробуют вставать. Они привыкли о том, что они не смогут ничего сделать, потому что ты из такой семьи, твой папа не смог сделать, твоя мама, твои братья и сестры тоже потерпели в том же самом неудачу, и ты просто привык, что ты ничего не сможешь сделать. Когда Германия 75 лет назад была полностью разрушена, некоторые города были на 85% полностью разгромлены, первый канцлер Германии, его звали Конрад Аденауэр, сказал знаменитую фразу. «Scheitern ist weder gefährlich noch eine Schande. Liegen bleiben, das ist alles». И все вместе сказали, ничего не сказали, перевожу. Его звали Конрад Аденауэр. «Неудача является ни опасностью, ни позором. Остаться лежать – это и то, и другое. Все мы будем терпеть неудачу. Вопрос, что ты будешь делать? Первое неправильное решение – это просто сдаться и остаться лежать. Второе. Да, ты не сдаешься. Да, ты не останешься лежать, но есть такая модель, которая называется отрицание реальности. Самое знаменитое – это эффект страуса. Голову в песок, у нас все классно. Семья, все супер классно. Конференции мужские, да зачем они нужны? Туда только лузеры ходят. Настоящие мужики, они не ходят на конференции, потому что у них все классно. Давайте отрицать реальность, у нас все хорошо. Жена говорит, дети говорят, папа, пожалуйста, что вы мне говорите? Отрицание реальности есть еще супердуховная версия «Во имя Иисуса не признаю». «Не признаю во имя Иисуса». «У меня проблемы с...» «Да ты что? Нет, нет, нет, нет, нет». Эффект страуса – это очень плохая позиция. Не признавать неудачу. Есть еще третья неправильная возможность. Ваш профессор в Америке, его звать Мартин Зейликмен, очень известный психолог, сделал следующее понятие, которое называется «выученная беспомощность». Представьте себе такого слона, которого с детства привязывали к такой веревке. Он привык. Он выучился. Да, взрослый слон, он выдернет эту веревку, но он будет привязан, потому что он привык. Я пробовал. Человек, который говорит, ему сказали, выхода нет. И он будет бить в эту дверь и говорить, выхода нет.
Женщина, которая сидит, и где же этот ключ? Да ключ перед тобою, ключ в этой церкви, ключ в этих малых группах, о которых мы сегодня говорили. Там этот ключ. И, пожалуйста, 800 человек. У нас еще 400, которые ничего не написали. Неужели вы думаете, что с этими проблемами, которые мы переживаем, вы справитесь сами? Мы нужны друг другу. Вы нужны друг другу. Подсоединяйтесь к малым группам. И сейчас высвечиваем QR-код. Нет, конечно, не будем делать это. Но вы поняли. Я надеюсь, я смогу. Как ты смог до 400 досидеть? Я просто в шоке, понимаете, да? Вот просто он давил на вас. Некоторые уже третий телефон достали, уже второй телефон. Шучу, да, хорошо. Итак, выученная беспомощность, посмотрите, может быть, это ваша. Некоторые люди, как определить, что у человека выученная беспомощность, это по двум фразам. Что бы я ни делал, это бесполезно. Я все равно ничего не могу изменить. Что бы я ни делал, мой муж никогда не изменится. Ты серьезно? Он же вчера на конференции был. Как это он не изменится? Там же Лео Франк проповедовал. Вы что, серьезно? Поэтому, друзья, как это? Я никогда, я пробовал. Я все равно ничего. Я не могу изменить мой брак. Я не могу изменить мой бизнес, мое здоровье, мое образование. Здесь можно все. Я же пробовал. Это выученная беспомощность. Но если Бог на нашей стороне, праведный упадет, да, и он упадет 7 раз, но Бог протянет ему руку и поднимет его. Если Бог на нашей стороне, если те песни, которые мы пели, это не просто слова, а это наша жизнь. Он здесь, чтобы творить сегодня чудеса, друзья. В твоей жизни, чтобы тебе подняться и делать дальше. Если ты привык, может быть, в каком-то деле у тебя есть дети, и ты уже сдался, потому что ты говоришь, сколько я не говорил своему сыну, своей дочери, я не могу изменить. Я не могу изменить мой брак, я не могу изменить. И ты привык к тому, ты поверил в то. Это выученная беспомощность. Бог на нашей стороне. Что теперь? Я покажу вам Ветхий Завет. Там были две самые мощные империи того времени. Ассирия, она просуществовала 288 лет. Город Ниневия был шикарнейшим городом того времени. Все говорили, этот город невозможно разгромить, невозможно завоевать. Мы самые крутые, мы самые знаменитые. Но в 612 году пришла Вавилония, разгромили Ниневию и поставили свой город. Вавилон был еще лучше. Там было одно из 7 чудес света в то время. Кто из вас знает, какое 7-е чудо? Супер вообще. Ты нас спас. Ремарком, да, здесь тоже с этой стороны. Есть что-то, та сторона какая-то немножко тиктокизированная, хорошо, да? Висячие сады какие? Семирамиды, да, помните, да? Смотрите, это были два города. Еще раз, Ниневия, мега-сити того времени. И этот город пал. Вавилон, которые были высочайшие стены, они сказали, никто никогда нас не завоюет. Если вы сегодня поедете в Ирак, посмотрите, что стало с этими городами. Там была Ниневия, там осталось пару камней. Там, где был Вавилон, там еще меньше осталось. Они никогда больше не поднялись. Они никогда не пришли к тому, что они были. 2500 лет назад это было два самых мощных города того времени. Сегодня от них ничего не осталось, и у тебя есть выбор. Выбор или просто сдаться, или остаться лежать. У тебя есть выбор отрицания реальности. Что ты там мне рассказываешь? С моей семьей, с моим браком, с моими финансами. Все нормально, я не верю в это. Или у тебя есть выбор говорить, я же пробовал. Я пробовал 2 раза. Мы даже были у пастора, мы были на консультации. Мы даже в малую группу записались, мы 1 раз там были. Но там какие-то странные люди, они нам вопросы задают. И мы решили больше туда не ходить. Это не про вас. Поэтому, друзья, у нас есть 3 неправильные возможности. И 3-я моя мысль. У нас есть возможность встать. Даже если ты упадешь.
Праведник упадет 7 раз и встанет. Вот самый важный вопрос, где ты остановишься в этой лесенке? Или на красном пункте, и ты упадешь и будешь там лежать, или ты встанешь? Как нам встать, нам дает ответ Псалом 36. Если споткнется благословенный Господом, он встанет только по той причине, что Господь за руку держит его. Возвращаемся к нашей первой истории. Кто из вас запомнил, сколько раз в третьем раунде упал Флойд Петерсон? Кто из вас запомнил? 7 раз. Это был такой позор. А кто из вас помнит, что ввергло в его депрессию? Какой закон был в то время? Кто из вас запомнил, друзья? Never came back. Все, а ты все. Если ты проиграл, лузер ты такой, у тебя нет никакого шанса в супер тяжелом весе подняться. Ни один человек не поднимался. И эти законы писанными людьми. И вот наша задача встать. По-английски есть классное выражение. Don't quit. Do it. Не сдавайся. Как переводи на русский язык, оно не звучит так круто. Не сдавайся. Сделай это. Не сдавайся. Легче всего лечь и лежать. Легче всего обвинить церковь, обвинить родителей, обвинить страну, в которой мы живем, обвинить мужа, жену, кого бы то ни было. Легче всего сдаться. И если вы думаете, что успешные люди – это те, которые никогда не терпят неудачи, у них все классно, у них все идет только в одну сторону, вы сильно ошибаетесь. Кто?

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Не сдавался. Покажу вам одну женщину. Наверное, кто-то слышал, может быть, не слышал. В 2010 году ее фотография обошла почти все таблоиды мира. Она с Южной Кореи. 69 лет ей было в 2010 году, и вы видите здесь женщина, которая сидит вот там по-корейски и что-то пишет, в руках у нее какой-то листочек, у нее ручка. Зачем вы должны слышать имя этой женщины? Ей 69 лет. В 2010 году, после 950 раз она сдавала теоретическую часть и 10 раз практическую часть водительского экзамена. Зачем? Зачем оно тебе? Ты 69 лет жила без прав. Когда Kia узнала про это, подарили ей машину. 960 раз. Когда люди мне говорят, я два раза пробовал. Ты серьезно? 960 раз она пробовала. 960 раз. Может быть, нам это сильно не надо. Но, друзья, мы слишком рано сдаемся. Мы слишком рано сдаемся. Праведник не тот, который у него идет, как карьера, все вверх. Праведник 7 раз упадет. Он упадет, но он встанет, потому что Бог на нем, Бог с ним. Поэтому праведник встанет, и ты будешь падать. У меня плохая весть, ты будешь падать. Ты будешь переживать какие-то поражения в твоей жизни. Самый главный вопрос, или ты встанешь. Никто не говорит, вау, как классно, я упал. Есть люди, которым нужна помощь, они сами не встанут. Некоторые люди упадут, что-то себе повредят. Есть люди старшие, которые не могут сами встать. Чтобы понять, мне 54 года, я провожу семинары и со старыми людьми. И со старыми людьми есть очень важное правило, как определить, или ты еще старый или нет. Я вам сейчас скажу, сейчас не пробуйте, но дома сделайте этот эксперимент. Сядьте на стул. Со стула, и потом включите секундомер. Если вы встали сами, без помощи, прошли 3 шага, возвратились обратно и сели за 14 секунд, значит, вы еще не старые. Сейчас не надо пробовать, хорошо, дома это сделайте. Не надо. Дома это сделайте. 14 секунд. Есть многие люди, которые не способны это сделать. Они не способны сами стать стулом. Они не способны пройти за короткое время и так далее. Но для этого у нас есть помощь. Есть устройство. Если вы работали когда-то со старыми людьми, если они сами, есть специальные устройства для помощи. Но в Библии слово «вставай» более 50 раз. Более 50 раз. Я покажу вам 8 примеров. 4 примера из Ветхого Завета и 4 примера из Нового Завета. Женщина, которой Бог дал обетование, из твоего семени, от твоего сына произойдет великий народ. Через 17 лет после этого обещания, что Бог ей сказал, она попадает своим сыном в пустыню, она не видит вокруг себя никаких источников и начинает рыдать. Отошла от сына, все, мы погибнем и так далее. И ангел Господень подходит к Агаре и говорит, вставай. Посмотри вокруг тебя. И только она начала вокруг. Источник рядом с ней. Он всегда там был. Он всегда там был. Но кто-то должен сказать тебе, вставай. Иисус Навин, когда его армия проиграла, он начинает молиться, Господи, Господь говорит ему, вставай, тебе нужно привести в порядок Израиль, в Израиле грех, не молиться надо, а жить праведной и святой жизнью, и некоторым нужно это сказать, вставай, перестань делать и говорить какие-то философские вещи, приведи свою жизнь в порядок. И Господь говорит кому-то из нас сегодня, вставай. Следующий пример. Гидеону ангел Господень сказал, вставай. Величайший пророк Илия, который недавно победил 850 пророков, который не боялся выйти перед всем Израилем и сделать вызов. И прошу прощения, какая-то баба говорит ему, завтра тебе не жить. И этот пророк убегает и говорит, Господь, я хочу умереть. Куда-то в пустыню бежит, ложится под каким-то деревом и лежит. И ангел Господень говорит ему, вставай, покушай, поешь, поспи. Он выспался. И ангел Господень ему второй раз говорит, вставай. Ангел Господень не говорит, какой ты лузер, Илия. Ты вчера победил, а сегодня какая-то женщина там решила, и ты уже убил.

0: Бегаешь, что ты вообще за лузер? Нет, Бог говорит тебе нежно, вставай. Он не будет тебя не обвинять. Он не будет говорить, где ж ты был и так далее. Он тебе просто протягивает руку и говорит сегодня, вставай. Новый завет. Иисусу принесли человека, который парализованный. И Иисус говорит этому человеку, вставай. Господи, он парализованный. Если ты сегодня парализованный, я надеюсь, что в прославлении мы пели о том, что Бог творит чудеса, Он способен творить горы, что это не просто, да, Господь, мы верим, но в моей жизни ты не способен творить чудеса. Вот как раз в твоей жизни Он говорит тебе сегодня, вставай. Если тебя парализовал грех, если тебя парализовало что-то еще, вставай. И это еще не все. Иисус говорит девочке, которая 12 лет, она мертва. Что ты к ней говоришь? Она мертвая. Она не парализована, она мертвая. И Он говорит ей, вставай, и она встает. Что в твоей жизни уже мертвое? Какую мечту ты уже похоронил в своей жизни, потому что ты поверил, что у тебя это не получится, потому что твой папа это не смог сделать, твоя мама? Что ты уже не веришь, что произойдет в твоей жизни? Если что-то мертво в твоей жизни, Иисус говорит тебе только одно слово – вставай. Это слово для тебя. Если ты парализован, ты вставай. Если ты мертвый, вставай. Приходит человек, который благодарит Иисуса. Он говорит, встань. И когда Савл упал, он говорит, Савл, вставай. У тебя призвание есть. Перестань там лежать. Даже если мощное помазание пришло в твоей жизни, он говорит, вставай, друзья. Более 50 раз в Библии написано «вставай». Так, третья мысль. Нужно встать. Моя последняя мысль будет немножко дольше. Когда мы падаем и когда мы встаем, нужно задать вопрос, что останется после этого? Какой был смысл нашего вставания и какой был смысл нашего падения? Есть ли во всем этом вообще какой-то смысл? И три мысли, которые я хочу поделиться с вами. Первое. Учиться и понимать, что было. Что привело к тому, что в моей жизни произошло какое-то падение? В третьем раунде 7 раз упал Флойд Петерсон. И когда после письма Арчи Мура он начал анализировать, он понял, что ему было скучно, что он был нетерпелив и абсолютно самоуверенный. Он думал, я выйду до этого Йоханссона, да я в первом же раунде нокаут отправлю и все. Он начал анализировать и понял, что с таким настроением ты не сможешь подняться и быть чемпионом мира. Кто из вас слышал знаменитого немца, которого звать Райнхард Бонке? Кто из вас слышал? Слышали? Если верить ему, более 80 миллионов человек он привел к Господу. Это просто Божий комбайн, как на него говорили. Но когда он был молодым человеком, он был в Англии в библейской школе. И кто учился когда-то в библейской школе, там есть такой предмет, называется гомилетика. Это наука о проповеди. Великий Бонке, у которого язык очень сильно подвешен, он думал, да я там, да какая там гомилетика, да я там что-то скажу. И он провалил экзамен по гомилетике в библейской школе. Провалил. И когда он в своей биографии анализирует это, он говорит такие слова. Бог позволил этому случиться, я очень старался позже. Если ты все забудешь с этой проповеди, возьми эту мысль. Неудача не делает из нас неудачника. Ты будешь терпеть неудачи. Ты будешь терпеть. Это плохая новость. Это не супермотивирующая новость. Но наша идентичность не неудача. Наша идентичность Иисус Христос, Он всегда победитель, друзья. Неудача не делает из вас неудачника. Не надо хлопать. Спасибо. Неудача, и ты будешь терпеть это, как отец. Я дед, у меня 7 внуков. Иногда думаешь, нужно больше с детьми, с внуками время проводить. Иногда тебя гложет это чувство. И мы всегда, как мужчины, как женщины, где-то не дотягиваем, где-то у нас есть чувство, можно было сделать лучше, можно было что-то, и мы терпим где-то неудачу. Но наша идентичность – это не наши победы, и не наши неудачи. Это Иисус Христос, друзья. Наша идентичность Иисус Христос. А Он всегда победитель, друзья. Сатана будет говорить тебе, ты лузер. Останься лежать. Кто ты такой? ты что, лучше твоей папы, мамы, ты лучше всех других, останься лежать, у тебя не получится. Это говорит сатана. Но наша идентичность в Иисусе Христе, друзья. Нам так важно взять эту идентичность и понять, что с Ним мы всегда победители. Более 50 раз в Библии написано «Вставай». Может быть, сегодня это тот день, когда Бог тебе хочет просто прикоснуться и сказать «Вставай». Если ты упал, нужно учиться и понимать, что произошло в твоей жизни. Флойд Петерсон анализировал это. Бонке анализировал. В нашей жизни нужно понимать, чтобы нам не привести к следующему падению. Вторая мысль. Рассказывать и помогать. На английском есть классное выражение. Как ни переводи, оно так не звучит. Only God can turn a mess into a message. Test into a testimony. И вы видите здесь. Вот я возьму только первую мысль. Бог способен превратить хаос, беспорядок в послание. Как? По-английски есть выражение, которое называется turn your mess into a message. Преврати свой хаос, свой беспорядок, свою неудачу в послание. Как это сделать? Особенно славянская культура, она культура стыда. Нам стыдно. У нас есть пословица «Не выноси ссор из избы». Пусть там будет ужасно в твоей, но пусть в Инстаграме у вас будут самые лучшие фотографии. И поэтому Инстаграм – это уже сегодня хвастограмм, когда мы хвастаемся всеми нашими достижениями, супер. Реальная жизнь, она часто очень другая, друзья. И Фейсбук – это фейкбук, друзья, потому что мы фейки там распространяем. Реальная жизнь, она немножко другая. Это не про вас, а может быть и про вас. Хорошо. Друзья, когда мы говорим об этом, никто не любит говорить о падениях. У нас есть 150 псалмов в нашей Библии. 73 из них начинаются словами «Мицмор Давид», «Псалом Давида». 4 из них Давид написал о своем падении. 4 из них. Ни одного псалма о победе над Голиафом. И когда он говорит об этом, он не говорит просто, чтобы рассказать что-то. Он говорит, чтобы свой хаос, который произошел в его жизни, превратить в послание о добром Боге, друзья, который помогает подняться, который помогает нам из нашего хаоса превратить нечто прекрасное, друзья. Это не значит, что нам нужно грешить, но если что-то произошло, нам нужно найти силы, чтобы рассказать, если Бог на нашей стороне. Мы обязательно поднимемся. Одна из самых больших проблем, которая особенно будет сегодня наших детей и наших внуков преследовать, это проблема порнографии. Это ужасная эпидемия, которая не будет проходить ни молодых, ни старых, ни мужчин и женщин. О мужчинах написано много книг на эту тематику. Порнообращенный христианин, или вот недавно перевели на русский «Чистое желание», «Pure Desire». Очень классная книга. На английском есть хорошие книги на эту тематику. Как излечиться, чтобы церковь была тем местом, где люди порнозависимые получают избавление, освобождение. Но уже потихонечку начинается говориться женский голос, потому что сегодня почти уже 50 на 50 юзеров, которые смотрят порнографию мужчины и женщины, почти сравнялось. Я покажу одну книгу. «Грязные девушки становятся чистыми». Честная книга, где пишется о том, как женщины, которые попали в порнографическую зависимость, как они выходят оттуда. И там есть формула, которая имеет 5 шагов. По-английски это scarce, surrender, confession, accountability, responsibility и sharing. Если первые 4 как-то понятно, сдаться и понятно, я сам не справлюсь, исповедаться и рассказать, вынести эту грязь на свет, быть подотчетным какому-то человеку, потом принять свою ответственность. Особенно вчера мы говорили с мужчинами, как нам важно, как мужчинам принять ответственность. Но следующая, sharing, и она там говорит о следующем. Обмен опытом. Бог никогда не тратит наш опыт впустую. Даже наш негативный опыт рассказать другим людям о том, что из этой грязи есть выход. О том, что если Бог на нашей стороне, мы как мужчины и женщины можем подняться и быть сильными в этом деле. И все сказали вместе «Аминь». Итак, рассказывать и помогать, и последняя моя мысль – стать сильным. После того, как мы упали, наша задача – стать сильными. И апостол Павел пишет следующие слова. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но мы не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Мы низлагаемы, но не погибаем». Мы гонимы, но не оставлены. Примерно 300 миллионов наших братьев и сестер сегодня переживают гонения за Иисуса Христа. Больше всего убивают христиан в Нигерии. 2 года назад мы проводили там 2 конференции для тех, у кого сожгли дома, убили мужей, сожгли церкви. 2 конференции по 500 человек. И мы приехали, 4 белых человека, нас 24 часа охраняли автоматчики. Несколько человек, которые постоянно были с нами. Мы приехали туда и уехали. Наши братья и сестры остались там. И я думал, что мы можем сказать этим людям? 1 конференция, где в основном женщины, которых убили мужей, убили пастырей, убили, сожгли их церкви. Что мы можем сказать им? Я уехал оттуда, и понимая это место Писания, мы гонимы, но не оставлены. Друзья, мы вместе тело Иисуса Христа и можем помочь друг другу. Скажем аминь. Мы гонимы, но не оставлены. Бог на нашей стороне. И Павел продолжает и говорит оксимарон. Когда сочетаются слова, которые сложно сочетать вместе, он говорит, я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо... Когда я немощен, тогда я силен. Когда я слаб, тогда я силен. Когда я перестаю надеяться на свои силы, тогда Бог на нашей стороне, и Он обязательно поможет нам встать, друзья. 3 мини-истории, которые я расскажу вам. Никто из нас не пишет в Инстаграме и говорит, меня уволили с работы, поздравьте меня. Никто не говорит, вау, как классно, меня выгнали с работы, аллилуйя и так далее. Но даже вот этот экспириенс может послужить нам чему-то лучшему. Я покажу вам 3 мини-истории, чтобы мы поняли, во всем есть смысл. Человек, который придумал Apple. Как его звать? Кто из вас знает? Его звать Стив Джобс. Умер в 2011 году. Он придумал Apple, и компания начала мощно идти вперед. Ему нужно было создать совет директоров, он создал совет директоров, и они выгнали его из компании. Как? Он создал эту компанию, и его выгнали с этой компании. Что это такое? И вот он рассказывает студентам Стэнфордского университета. Одна из самых знаменитых его речей. Когда его пригласили докторанты, постдоки, чтобы он сказал им что-то, он рассказал им 3 истории. И он рассказал им историю о том, как его выгнали из компании. Через 7 лет его попросили обратно, чтобы он пришел и так далее. И вот что он сказал? Он говорит, тогда я этого еще не осознавал, но оказалось, что увольнение из Apple было лучшим, что могло со мной случиться. Лучшим, что могло со мной случиться? 2 пример. Человека, которого выгнали. Вы видите здесь одного японца, который примерно 100 лет назад пришел в компанию Toyota и сказал, у меня есть классное предложение, я хочу сотрудничать с вами, я хочу работать на вас. Он был инженер и сказал, я хочу помочь вам в каком-то деле. Toyota услышали и сказали, что за идеи, нам такие идеи не нужны. Показали ему на дверь и выгнали его. Он сказал, я вам докажу. Человека звать Суитиро Хонда, и как вы думаете, какую компанию он создал, мои дорогие? Он создал Хонду, они самолеты сегодня выпускают, друзья. Мотоциклы, гоночные машины. И он говорит, когда Toyota выгнала меня, это было самое лучшее, что могло произойти со мной. Последний пример. Если вы пятидесятники, то хотя бы слушали или слышали о том, что 120 лет назад произошло на Азуза Стрит Ревайвал в Лос-Анджелесе. Кто слышал, что было такое пробуждение? Пятидесятничество? Отлично. Человека, которого вы видите здесь, Бог через него вот на этом здании, на Азуза Стрит 312, сделал пробуждение. Его звать Уильям Джозеф Сеймур. 1906 году он приехал в Лос-Анджелес, потому что одна церковь сказала, он был в Техасе пастором, приезжай к нам. Они оплатили ему дорогу, он был 2 недели в пути и приехал наконец вот туда. Они говорили, мы хотим, чтобы ты был нашим пастором. И он приехал туда. 22 января он приехал туда, он проповедовал меньше, чем через 2 недели. Они его выгнали из церкви, сказали, твои проповеди никому не нужны. Выгнали его. Он говорит, я ради вас оставил в Техасе церковь, приехал. Он говорит, нас не интересует и так далее. Он взял 2 семьи, и они начали молиться. 4 февраля его выгнали. Прошло короткое время, 9 апреля началось пробуждение. Сегодня примерно 500 миллионов пятидесятников, харизматов, которых Бог крестил Духом Святым. Давайте скажем слава Господу за это, друзья. Как такое может быть к чему-то хорошему привести? Оказывается, может быть, друзья. Стив Джобс сказал, это лучшее, что со мной случилось. Хонда говорит, как хорошо, что я не остался просто инженером в Тойоте. Он организовал свою фирму. Как хорошо, что выгнали его оттуда, потому что через него Бог сделал мощное пробуждение и 500 миллионов пятидесятников. Стать сильным. После этого нам нужно задать вопрос. Учиться и понимать, рассказывать, помогать и стать сильным. Итак, заключение моей проповеди. 20 июня 1960 года Флойд Петерсон нарушил этот закон. Неписанный закон о том, что если ты лузер, ты никогда больше не поднимешься. Этот закон был нарушен, как вы видите здесь, 66 лет назад. А теперь покажу вам 6 человек. И кто из вас имеет идею, послушайте до конца, что общего эти 6 человек имеют с этим законом и с тем, что нарушил Флойд Петерсон. Мухаммад Али, Джордж Форман, Майк Тайсон, Ивандер Холлифилд и 2 братья Кличко. Что общего они имеют с этим законом и с Флойдом Петерсоном? Кто мне скажет, какая есть у кого идея? Они были все, которые что? Потеряли свой тяжеловесный титул и возвратились обратно. Один человек сказал, а я плевал на эти законы. Это человеческие законы. И эти люди прошли таким же путем. Они нарушили эти законы. И если ты живешь какими-то законами в твоей жизни, которые говорят, что ты никогда больше не поднимешься, потому что ты пробовал, потому что твоя семья пробовала, потому что твои друзья пробовали, и ты будешь таким же лузером, и ты поверил в это. Ты поверил в эти дешевые, неписанные законы. Вот здесь пример того, что эти законы не работают. Да, праведник упадет и упадет не один раз. Да, праведец споткнется, но есть Господь, который за руку поддержит его. И если ты лежишь там, Бог прикоснется к тебе и подаст тебе руку и вытащит тебя оттуда. Какой бы ты ни был яме, если Бог на нашей стороне, Он вытащит нас оттуда, друзья. Да, мы будем терпеть неудачу, как родители, как мужья и жены. Дай Бог, чтобы это не были большие неудачи, но если Бог на нашей стороне, Он просто протянет нам руку и поддержит нас, друзья. И это наша задача, поверить в это. Итак, мы все будем терпеть неудачу. У нас есть несколько возможностей, что делать. Мы можем сдаться, мы можем отрицать реальности, научиться искать, я пробовал, или начинать вставать, друзья. После этой проповеди, сейчас мы будем молиться, я хочу прочитать вначале одну молитву. И средние 2 строчки я чуть-чуть остановлюсь, потому что ты должен сейчас принять решение. Эту молитву приписывают Рангаду Нибуру, и звучит она таким образом. Боже, даруй мне душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить, что я могу изменить, и мудрость отличить одно от другого. Может быть, ты привык и сдался, и решил, что все, что в моей жизни есть, я уже не в силах изменить. У меня никогда не будет счастливый брак. У меня никогда не будет классных детей. Я никогда не смогу иметь столько денег, чтобы позволить себе что-то, о чем ты мечтаешь. У меня не будет друзей. Я не выучу английский язык. Что бы то ни было, ты поверил в это, что ты уже никогда не сможешь изменить. Но есть вопросы, очень много, процентов там очень разные, говорят 10 к 90, что многие вопросы мы можем их изменить, если у нас вот здесь изменится что-то. А у нас с вами не просто какая-то дешевая мотивационная психология, у нас Господь, который на нашей стороне, друзья. Бог на нашей стороне. И если ты уже сдался, Иисус сказал парализованному: вставай. Иисус сказал девочке, которая мертвая была: вставай. Он тебе сегодня говорит: вставай. Итак, встанем. Теперь встаем. И молимся нашему Господу. Если кому-то нужна особая молитва, потому что ты чувствуешь, это про тебя. Ты лежишь там внизу, и ты уже сдался и не хочешь вставать. Здесь будет возможность просто помолиться друг за друга. Поэтому молимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это прекрасное собрание, где Ты говоришь в нашу жизнь. И в нашу жизнь Ты сегодня говоришь четкое и ясное слово. О том, что реальность наша такая, что мы часто терпим неудачи, а иногда большие неудачи, но у нас есть разница. Потому что если ты на нашей стороне, если ты нам помощник, если мы твои дети, неудача не делает нас неудачником, наша идентичность – это ты. А ты творишь чудеса. Ты способен сдвигать горы. Ты пришел сегодня сюда, чтобы здесь творить чудеса. И я благословляю моих братьев и сестер, чтобы вы в наших мозгах сделали конкретный клик и переключились на победу, переключились на подъем, переключились на то, что если ты с нами, мы способны вставать. Господь, я благословляю каждого. Пусть это слово изменяет нашу жизнь во имя Иисуса Христа. И вся церковь сказала: аминь.
1: Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые проповеди, вдохновляющие послания и все, что происходит в жизни нашей церкви. Делитесь этим видео с друзьями и до скорой встречи.
2: Библия говорит.
3: Алексей Алексеевич, такой вопрос: как относиться к учению о родовых проклятиях? Пишет один из наших слушателей анонимно: у нас в церкви один из принципов учения строится на родовых проклятиях и их разрушении. Мы читаем книги Дерека Принца и молимся по его книге «Благословение и проклятие». Что вы думаете об учении Дерека Принца и вообще о проклятиях? Спасибо.
4: Я думаю, что учение о родовых проклятиях, оно намного более шире, чем Дерек Принц. Это действительно целая модель объяснения духовной реальности, которую определенная категория служителей к ней прибегли для того, чтобы как-то объяснить то, что происходит, и найти какие-то механизмы для решения возникающих проблем. Сразу нужно сказать с самого начала, что модель ложная, не библейская модель. И я объясню, почему. Это все строится на 28 и 29 главах книги Второзакония. В 28 и 29 главах, как вы помните, народ израильский приходит к обетованной земле, и Господь через Моисея повторяет им закон. Книга Второзакония – это повторение закона. Повторяет для нового поколения и объясняет им ответственность за исполнение или неисполнение закона. Там речь идет о конкретных вещах, когда говорится о том, что если ты будешь слушаться слова завета сего или закона сего, то тогда благословен ты. Благословен ты в городе, благословен ты на поле. Перечисляются благословения. И дальше, кажется, с 15 стиха 28 главы сказано: если же ты не будешь слушаться, тогда проклят ты. И перечисляется много разных форм, в которых люди будут пожинать плоды своего непослушания Божьему Слову. Значит, теперь смотри, что делают эти люди. Они берут вообще вот эту идею проклятия, что она там в действительности есть, и они ее соединяют с тем, что написано в Пятикнижии о том, что Бог гневается до третьего, четвертого рода, а милость его до тысячи родов. И они берут два совершенно не связанных с собой концепта. И они соединяют, и они теперь говорят: это проклятие родовое. И значит, если у тебя, у бабушки или у прабабушки кто-то вел себя неправильно или делал какие-то абсолютно детские, или чаще всего туда примешивают, знаешь, имел дело с оккультизмом, занимался колдовством, ходил к бабкам-шептуньям там, и так далее, то на твоем роде висит проклятие. И дальше тогда они уже изобретают, а что с этим проклятием делать? И вот там изобретают, как его разрушать. То есть, когда ты читаешь всю вот эту конструкцию, то это, знаешь, как лего, которые взяли из Библии разные кусочки и собрали для себя такую вот абсолютно далекую от общего духа Библии конструкцию. Но звучит внушительно. Звучит очень духовно, потому что вот здесь мы духовную грань ведем, здесь мы противостоим дьяволу. К сожалению, вот эта вся духовность, она отвлекает от реальных проблем, которые есть у людей, и, конечно же, вводит в заблуждение, и ну, вообще вся она в корне неверная с точки зрения того, что говорит Священное Писание. Теперь давай посмотрим на то, что же в действительности значит 28 и 29 главы книги Второзакония, и вообще, что с проклятиями вообще со всеми, и как с ними поступать. Так вот, 28 и 29 глава книги Второзакония говорят о неизбежности, о неотвратимости Божьего наказания за грех. Вот все, что они говорят. Вообще, Ветхий Завет показывает нам, что грех – это серьезно, и за грех последует обязательно серьезное Божье наказание. И там перечисляется, и поэтому стоят на одной горе, одни произносят благословение, другие на другой горе произносят проклятие. Это не потому, что они проклинают кого-то. Я слышал, некоторые церкви даже группы проклятия делали, чтобы проклинать кого-то. Это абсолютное кощунство, извращение совершенно. Смотри, что получается. Почему они одни на одной горе, другие на другой горе произносят? Для того, чтобы это противопоставить. Для того, чтобы озвучить, для того, чтобы люди все в торжественной официальной обстановке услышали. Будешь послушен закону, будешь благословен. Будешь нарушать закон, пожнешь последствия. Вот в чем смысл проклятия. Проклятие, о котором говорится здесь, это проклятие закона. В чем проклятие закона? Проклятие закона заключается в том, что возмездие за грех – смерть. Это неизбежное последствие греха. Неизбежное нарушение Божьего закона, Божьего стандарта – это не просто ошибочка, это не просто недочет, а оно обязательно, любое нарушение обязательно вызывает Божье проклятие. Это очень интересная вещь.
3: Когда мы все прокляты, мы все грешники.
4: 100%. 100%. Вот почему в послании к Галатам мы читаем очень важный стих. Друзья мои дорогие, те, кто занимается вот этим разрушением проклятий, я вам покажу сейчас, как разрушить проклятие. Есть очень точный, очень сильный, единственный метод, как разрушить любое проклятие, которому подвержен человек. Послание Галатам, 3 глава, с 10 стиха. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием». То есть любой человек, который пытается стоять на каких-то своих достижениях, любых, каких бы то ни было. У нас разные достижения, в разных церквях разные вещи популярны. В некоторых нужно быть верным братству, в других нужно косынку носить определенного типа, а в третьих нужно в собрание регулярно ходить, а в четвертых, может быть, на языках говорить или молиться. Так вот, на любых вещах, на которых человек основывается, здесь написано «находится под проклятием». Это проклятие не от кого-то. не от того, не от группы проклятий. Если бы только группа проклятия проклинала, это было бы мелочь. Бог проклинает. И это очень серьезно. Но дальше написано, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. То есть наше положение у любого человека, мы все под родовым проклятием. Только этот род, знаете, откуда берет свое начало? От Адама. Не от бабушки вашей и не от дедушки. Он берет начало от Адама. И написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего. То есть, если вы в вашей жизни хотя бы один раз хотя бы одну заповедь нарушили, вы прокляты. И это прокляты Божьим проклятием. Это очень серьезно. Но к великому счастью у нас есть решение. Оно здесь же в 13 стихе. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. То есть тогда, когда душа соединяется с Иисусом Христом, наше с вами проклятие, оно было возложено на Иисуса Христа. И Иисус Христос понес его на себе и освободил нас от него. Послание к Евреям, 10 глава, 14 стих, хочу этим закончить, написано, что Христос, принесший одну жертву, навсегда сделал совершенным освящаемым. Мы свободны в Иисусе Христе, и для того, чтобы человек был свободен от любого проклятия, для этого ему нужно быть в Иисусе Христе. Это единственное, что нужно. Если человек во Христе, он не может, никакое проклятие не будет действительно для него. Поэтому познавайте больше Евангелие, живите им, практикуйте его в своей жизни, и вы ощутите настоящую свободу от каких бы то ни было проклятий.
3: Спасибо большое.
2: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
5: NBC News Radio, I'm Scott Carr. At least two victims are dead after several people were shot in a downtown Minneapolis apartment high-rise. Minneapolis Police Sergeant Garrett Parton says the suspected shooter is also dead. Six people were injured, including three police officers who responded to the scene.
6: Three officers were injured, two of those by gunfire. Officers began arriving at approximately 4:39 p.m. and entered the high-rise apartment building. Inside, officers encountered victims and heard additional gunfire.
5: FBI Director Kash Patel says his agency's responding. A plane carrying Homeland Security Secretary Mark Wayne Mullen was forced to make an emergency landing Wednesday. The U.S. Coast Guard aircraft was carrying 14 people when the pilot declared an emergency after one of the plane's engines failed. The pilot requested an immediate landing at Ronald Reagan Washington National Airport, where the plane landed safely. The jury in the Lindsey Clancy murder trial in Massachusetts will begin deliberations again tomorrow, after the jury told the judge again today they were deadlocked, leading the judge to issue them a Tui Rodriguez charge, urging jurors to re-examine their views.
7: There is no reason to suppose that the case will ever be submitted to 12 persons more intelligent, more impartial, or more competent to decide it.
5: That's Judge William Sullivan. Clancy has admitted to strangling her three young children in 2023, but is pleading not guilty to three counts of first-degree murder by reason of insanity. President Trump is saying he warned oil executives this week about price gouging as gas prices continue to rise, telling reporters today he'd warned retailers in a meeting earlier this week that he wants retail prices to come down. The Northeast is in day two of a severe weather outbreak. More than 65,000 were without power across Pennsylvania, Delaware, and New Jersey earlier today after storms pummeled the region last night.
8: Scott Carr, NBC News Radio.
9: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
10: 声声有情
11: 1150 AM 西雅图中文电台，
10: 这里是您的信息中心，
11: 这里是您的心灵港湾，
10: 这里是您的精神家园，
11: 西雅图华人自己的中文电台。
12: 朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
13: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 APP 来收听我们的节目。
12: 我们的高清调频频道是 FM98.9 Channel 3，
13: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
14: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。各位听众，大家好，今天是2026年9月2日，星期三，农历7月21日。我是 Ian，
15: 我是 Jennifer， 很荣幸在今晚为大家播报新闻。
14: 周三到周五的专题节目分别是美国故事、读书观影和专家论坛。
15: 周三到周五的西城夜话的话题分别是情感夜线、清新校园和艺术人生。
14: 周五到周日的节目都是从晚上6点开始，周六的节目包括这里是江苏心灵漫谈、平时连载西雅图少年说、台长信箱、西城美丽说、发现无锡、心灵港湾和文学欣赏。
15: 周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫，以及粤语频道的节目包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。
14: 您可以通过广播、网络、手机收听我们的节目，广播频段是 AM1150 或者 HTFM98.9 Channel 3。网上收听的网址是 1150kknw.com/listen-online。手机收听请下载 Chinese Radio Seattle App 来收听我们的节目。
16: 汇集天下大事，聚焦华人热点 ，AM1150 西雅图中文电台新闻夜线。
15: 下面播报国际新闻。
14: 伊朗与美国的军事冲突再度升级，当地时间9月2日，伊朗向约旦、科威特和巴林境内的美军设施及相关目标发射导弹和无人机，报复美军前一天对伊朗南部海岸发动的新一轮空袭。目前伊朗报复行动尚未传出人员伤亡，伊朗方面指控美军空袭击中霍尔姆兹海峡附近一处正在举行婚礼的住宅，造成包括儿童在内的5名平民死亡、68人受伤，并要求国际刑事法院展开调查。美国表示，打击的目标是伊朗革命卫队的雷达、防空和导弹设施，没有蓄意攻击平民。这是美伊冲突沉寂约1个月后最严重的一轮交火。美国总统川普表示，行动不会持续太久，但如果伊朗继续报复，美军随时可以再次发动攻击。持续升级的紧张局势也令外界担忧，战火可能进一步波及海湾国家及霍尔姆兹海峡航运。
15: 俄乌双方9月2日继续扩大跨境空袭，乌克兰官员表示，俄罗斯当天袭击迪涅伯罗、奥德萨等地，造成至少2名平民死亡、多人受伤，住宅楼、食品仓库和其他民用设施遭到破坏。首都基辅已连续第7天面临俄军的空袭。与此同时，乌克兰无人机继续深入俄罗斯境内，攻击能源和其他基础的设施。俄方表示，乌克兰袭击造成比尔哥罗德地区2人死亡、16人受伤。乌克兰总统泽连斯基警告，随着乌军远程无人机在俄罗斯境内活动增加，俄罗斯领空对民航客机而言正变得越来越不安全。他强调，乌克兰不会蓄意攻击民航，但航空公司应当重新评估风险。俄罗斯否认相关的说法，坚称领空运行正常，不过航班追踪数据显示莫斯科多座机场近期频繁出现延误和取消。
14: 中尼边境特大洪灾的伤亡人数持续上升，美联社9月2日报道，中国和尼泊尔两侧确认的死亡人数已经超过1100人，仍有数千人下落不明，救援人员继续在受灾村镇、河谷以及被泥石流掩埋的建筑中搜索幸存者和遇难者。部分此前被列为失联的外国游客已经与家人或外交机构取得联系，包括5名澳大利亚游客被确认生还，不过仍有大批外国游客情况不明。尼泊尔多地医院和临时停尸设施已经接近饱和，当局呼吁失联者家属提供血液样本，通过 DNA 检测确认遇难者身份。这场灾害发生在8月26日，初步调查认为高海拔地区的冰川和岩体崩塌后形成巨大洪流，沿河谷快速冲向下游。专家警告，气候变暖正在加速喜马拉雅地区冰川消融，类似的山洪、滑坡和冰湖溃决灾害可能变得更加频繁。
15: 刚果民主共和国埃博拉疫情仍在快速的蔓延。该国卫生部门今天公布的最新数据显示，本轮疫情确诊病例已增至6186例，其中3007人死亡，成为刚果经历史上最严重、传播速度最快的埃博拉疫情。疫情目前已经扩散到6个省份，不少新病例并不属于卫生部门已掌握的传播链，显示病毒仍在社区中隐蔽的传播。持续的武装冲突、人口流离失所、医疗基础设施不足以及医护人员遇袭，进一步增加了追踪病例和隔离患者的困难。部分地区的医护人员还因工作条件恶劣举行罢工。世界卫生组织警告，如果不能尽快发现并切断所有的传播链，疫情还会继续扩大。目前针对本轮主要病毒株的特效疗法仍然有限。疫情接种首先覆盟前线的医护人员，非洲疾控中心估计，由于监测能力不足，实际感染人数可能明显高于官方的统计。
14: 下面是天气预报。大西雅图地区今晚小雨，最低气温华氏57度，摄氏14度，明天阵雨，最高气温华氏66度，摄氏19度，最低气温华氏52度，摄氏11度。
15: 您现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:07。下面播报中国新闻。
14: 自2020年11月被关押以来，香港民主派活动人士黄之锋被控多宗罪名，至今已身在狱中接近6年。原定于2027年1月会被获释，但2025年6月一个早上，黄之锋于狱中再次被香港国安警察拘捕。这次的罪名是串谋勾结外国势力危害国家安全罪。在此之前，他正在因中国香港国安法下的另一个罪名串谋颠覆国家政权服刑。2026年9月2日，黄之锋在香港高等法院审理案件时认罪，法官押后判刑，勾结外国势力罪最高可判处无期徒刑。面对国安法的打压，白色恐怖的来临，即使我们面对监禁，我们也不会放弃。在这艰难时刻，呼吁香港人在这民主运动的低谷中互相扶持，那是更加可贵的。这是黄之锋在被关押前在香港法庭外会见大批传媒时最后一次向公众做出的寄语。现年29岁的黄之锋早在中学的时候已因社会运动而频繁出现在公众视野中。2001年，当时只有14岁的黄之锋与其他中学生走在一起，自发成立了香港首个中学生政团学民思潮。当时香港政府正打算在中小学推行国民教育政策，计划将德育及国民教育科设定为必修课。2012年，由黄之锋担任召集人的学民思潮发起反国教运动，当时组织约12万人在香港政府总部外集会，成功迫使政府暂时搁置政策。黄之锋并未沉寂下来，之后一直活跃于各社会运动与政治运动当中。2014年，黄之锋与其他学运领袖在雨伞运动前夕号召示威者冲入俗称公民广场的香港政府总部东翼前地，随后雨伞运动爆发。学民思潮于2016年宣布停运，同年由学民思潮和香港学联前成员牵头的组成的政党香港众志成立。当时20岁的黄之锋是其中一名创办人，并且担任该政党的秘书长。此举亦标志着黄之锋从学运领袖转型成为政治人物。在2019年的区议会选举中，黄之锋本来计划参与当年的选举，但或告知因其鼓励或吹动民族自觉而令他的选举提名无效。2020年黄之锋参与了民主派初选，在九龙东以高票数出现，随后宣布参与当年的立法会选举，但参选资格已被取消。在2020年中国颁布香港国安法前夕，黄之锋及多名香港众志成员辞任职务，这个成立仅4年的年轻政党已宣告解散。
15: 2月28日，《肖申克的救赎》修复版在中国内地公映，官方字幕的多处翻译选择随即引发网络的热议。影片翻译性别学者接受 BBC 中文的采访，阐述了各自的理解。500码被译成500米，体制化译成牢笼驯化，同性恋译成不同的人， queer 译成变态，就连那句吐槽识字太难得像中文的台词也被译成了天书。其中争议最大的是 queer 一词，在现代语境中这个词常被译作酷儿，是涵盖非传统顺性别 LGBT 社群的散失名词。在剑桥词典中，他做形容词时也翻译成怪异的、古怪的。平权运动之前， queer 在世界 英语带有明显的贬义，是加诸 LGBT 群体的侮辱性性别。平权运动之后，这个词被社群主动的解构，重新赋予身份认同的含义，成为这一种自我的支撑。影片在中国重映之后，子墨在小红书、Threads 等平台发布对此次官方引进译制字幕的意见。子墨目前在浙江读书，曾在版权和引进文化问题上饱受争议的人人影视远见字幕组担任翻译，在2018年起已翻译过数十部影片，《肖申克的救赎》正是他最爱的作品之一。我觉得翻译是一件很严肃的事，也是了解国外知识文化的重要途径。怎么可以把马译成米，英寸译成寸？怎么告诉 BBC 中文公映版本的翻译和经典版完全不一样，让重看这部电影补票的观众产生了文化差异感，甚至文化冲击？这部首映于1994年的奥斯卡经典，在中国内地此前32年间从未公映，观众主要通过人人影视、远见字幕组等民间管道观看。它也是豆瓣评分最高的影片，超过333万名用户为其打出 9.7 分，高居全站的榜首。诺丁汉大学副教授包宏伟长期研究中国库尔文化，他指出，尽管近年来中国的库尔空间持续萎缩，本土库尔题材作品几乎无法公映，但西方库尔电影和剧集仍保有有限的公映空间，尤其是那些没有明确库尔主题的作品。《肖申克的救赎》是一部带有库尔隐喻的电影，其解读空间开放，因此在一定程度上规避了审查。上海一名长期与影院合作、从事地下放映的影视爱好者告诉 BBC 中文，他从已购票观影的朋友处得知了这些不同以往的译制字幕，感到十分不快。出于隐私和安全考虑，他要求匿名受访。翻译成这样，我还要去电影院补票，想都别想，这简直是侮辱这部电影，侮辱观众。他这样告诉 BBC 中文。
14: 尼泊尔洪灾造成的死亡人数周三突破1000人，并且还在不断增加。这场发生在8月26日的灾难给尼泊尔造成了毁灭性的灾情。根据尼泊尔国家灾害风险降低与管理局的数据，截至9月2日，洪灾已经造成了1114人死亡，3916人失踪。与此同时，救援人员出动重型机械、直升机和挖掘机搜寻和营救下落不明的人员。尼泊尔星期三称计划在尼中边境建立山体滑坡预警系统，在拉索瓦县蒂木雷安装地震传感器、摄像头和卫星通讯设备。该地区正位于近期冰川灾害造成的严重破坏的河流沿线，当地地形存在较高的滑坡风险。与此同时，尼泊尔官员进一步强调了与中国信息共享的重要性。对于8月25日洪灾发生前双方掌握的信息，两国存在不同说法。尼泊尔认为需要更加详细的实时数据，而中国则表示已经提前提供了相关暴雨预警。路透社援引两名尼泊尔官员的话说，在尼泊尔今年5月与中国进行会晤时，尼方曾经要求中国分享更多有关两国边境冰川和水位的信息。目前中国会向尼方提供与强降雨有关的预报。联合国开发计划署9月2日的初步估计，这场灾难产生的废墟和残骸至少有220万吨，其中包括建筑物残骸、岩石和泥沙，给清理和重建造成了巨大压力，破坏程度十分严重。在紧急应对工作仍在持续之际，我们必须保持灾后恢复工作，能够惠及受灾最严重的人群，帮助他们重建，并增强应对未来灾害的能力。联合国开发计划署驻尼泊尔代表彭须贺金子说。
15: 尼泊尔方面与中方在今年五月就双方灾难预警问题交换过意见，尼方在五月份曾强调，希望从中国方面获得除了强降雨以外更多的预警信息。当时参与与中方会议的尼泊尔文学家绍哈德拉乔西对路透社说，我们想从中方得到信息，现在仍然想得到，是冰川如果开始移动，或是相关地区发现任何异常，我们能够尽早的获悉这些情况。中国驻尼泊尔大使馆表示，中方已经分享了相关的信息，同时指出喜马拉雅边境地区地形复杂，是监测地当地情况面临的一大挑战。中方表示，其气象中心曾在灾难发生前12天通过电子邮件向尼泊尔发出预警，提醒当地可能出现强降雨和山体滑坡。尼泊尔正好位于西藏地区以及尼中边境沿线高海拔冰川和冰川湖的下游。尼泊尔北部边境地 处喜马拉雅山区，地势从海拔超过8000米的高峰急剧下降，形成狭窄的河谷。由于地形落差极大，一旦西藏一侧或尼中边境高山地带发生大规模的冰川融化、冰崩或冰川湖溃、洪决水、洪水和大量的冰雪、岩石和泥沙就有可能沿着陡峭的河谷迅速向下汇集，直接进入尼泊尔人口密集、基础设施集中的河谷地区。科罗拉多大学博尔德分校北极与高山研究所高级研究员、山区地理学家阿尔顿·拜尔斯说，由于地理原因，尼泊尔通常是受灾更严重的一方。冰川湖溃决洪水可能源于西藏，但遭受损失的却是尼泊尔。这种情况已经发生过多次，过去几年已经获得了一些进展。很显然，从尼泊尔近期发生的特里苏利洪灾来看，仍有大量的工作需要完成。他说，正因如此，跨境数据共享和早期预警对尼泊尔来说至关重要。及时掌握上游冰川的活动、冰湖水位、河流水位、滑坡以及强降雨等信息，可以帮助下游的尼泊尔有关部门更早判断风险，并采取疏散等应对的措施。
14: 广告后将为您带来美国新闻部分。
17: 巴克利律师事务所专业受理人身伤害索赔，多年来专门办理车祸等意外受伤的案子，索赔成功过后收费，不成功则不收费。联系电话206-920-6721 206-920-6721。
18: 老板电器九月双节大促开跑，最高直降450美元，前30名麦奇健 R Max 3系列可享受$100安装补贴和价值199法郎锅，仅限西雅图地区，西雅图 Bellevue 大统华和 Edmunds 北大华超市内均有专卖店。关注老板电器美国服务号获知详细地址。大犀利一清洁，就选老板油烟机。
19: 好久不见，最近看你气色特别好，朋友圈天天丰富多彩的，在忙什么呢？
20: 我呀，在西雅图长青学院上课呢。
19: 西雅图长青学院都有什么课程啊？
20: 课程可丰富了，想写字画画，有书画大师刘振声和邓作烈手把手教你；想放声高歌，著名声乐艺术家古雅瑜老师亲自带队；想舒展筋骨，专业老师带你轻松练太极、练瑜伽。
19: 哇，这么棒，听着我都想报名了。
21: 西雅图长青学院汇聚优质师资，开设书画、合唱、太极、实用 AI、 舞蹈、瑜伽、实用英文等精品课程，学习新知，结交挚友，活出更精彩的自己。地点在 Bellevue Bellright 路，交通便利，停车方便。报名热线206-619-8698。西雅图长青学院，精彩人生从这里开始。
14: 您正在收听的是西雅图中文电台新闻夜线栏目，我是 Ian。
15: 我是 Jennifer， 今天是2026年9月2日，欢迎您收听我们的节目。
16: 汇集天下大事，聚焦华人热点， AM 1150西雅图中文电台新闻夜线。
15: 下面播报美国新闻。
14: 美国国会众议院9月2日否决一项宪法修正案，这项由共和党推动的提案试图把联邦最高法院的大法官人数永久限定为9人，表决结果为212票赞成，206票反对，远低于修宪所需的1/3多数。共和党表示，修正案能够阻止未来政府通过增加大法官席位来改变最高法院的意识形态构成。民主党则批评，这只是共和党在中期选举前推出的政治表态，目的是保护目前最高法院6名保守派、3名自由派大法官的格局。美国宪法没有规定最高法院必须设置多少名大法官，具体人数由国会决定。最高法院历史上曾经设置5到10个席位，1869年以来维持在9席。
15: 美国总统川普9月1日晚宣布正式提名现任代理海军部长高雄，也就是黄操出任海军部长，并呼吁参议院尽快的批准。现年55岁的高雄出生于越南西贡，1975年随家人以难民的身份来到美国。高雄拥有25年海军服役的经历，曾担任特种作战和爆炸物处理的军官，先后被派往伊拉克、阿富汗和索马里。他退役后进入政界，曾代表共和党竞选弗吉尼亚州联邦众议员和参议员，但都未能当选。今年4月，前海军部长约翰·费兰突然离职后，高雄开始代理这一 职务。海军部长是海军和海军陆战队的最高文职，负责人主管人员训练、装备和造舰事务。
14: 美国海军亚伯拉罕·林肯号航空母舰9月2日抵达泰国东部，舰上近5000名水兵和海军陆战队员终于获得久违的上岸休整。该舰去年11月离开圣迭戈母港，已在海上部署286天，其中超过200天属于战区，参与美军对伊朗的空袭和港口封锁，累计出动军机超过1万架次。泰国巴利亚为官兵安排了5天访问，这也是林肯号本轮部署以来首次完整靠港休整。航母超期部署以及新鲜食品短缺、人员落水和心理健康问题，已引发军人家属及民主党议员质疑。海军承认长期部署给官兵带来困难，但表示舰上食品供应始终充足，只有少数人员接受心理健康治疗，没有因此出现死亡。
15: 明尼苏达州明尼阿波利斯市中心9月2日下午发生枪击的事件，造